Я ранен для стервятников на дни. Эй, мой меч в огне. Папки, воздух, дождь, ну как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они